дуунына, гүрийана, югсансыт ана, цэлтан аю, лилчий наран аю, заснар эстлэн ю, аку нухуалза алэ, юсан бичари, агатэу, кан бисси, нухуалит алэ, хаститию, нарасию, шашпикера дитинью, коритлеж бавуз аю, эгатэу нухуалза алэ, Deran Tlini Agatao Rajiyun Nuhi Sinhaznet